0: Да. Наврий томер чуб нема поте дел буе ниле.
1: На а.
0: Тен гадан томдр чубе чунну гу чуд даши не то чебе нангшу ланже буе ниле.
1: На на.
0: Ко да дал сенга чун обда че сие ниле.
1: Хм.
0: Тен ажи лу тангду ю кара ру гу ресян танга.
1: Не се ла антом чис на на. Хм.